0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

Кавервиль. Кавервиль. На радио 100. She's laughing with another boy.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 июня, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области сотрудники УФСБ пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков в особо крупных размерах. В Златоусте задержаны двое местных жителей 38 и 42 лет с поличным при попытке забрать из тайника 4 килограмма мефедрона. Им грозит пожизненное лишение свободы. В ходе операции были ликвидированы две подпольные лаборатории. Всего изъято более 65 килограммов синтетических наркотиков, а также оборудование для производства запрещенных веществ. Футбольный клуб «Челябинск» официально объявил о расставании с капитаном команды, защитником Александром Жировым. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Для Александра прошедший сезон был продуктивным. Он провел 33 матча, отличившись 4 голами и одной результативной передачей. Несмотря на яркое начало сезона, во второй его части футболист столкнулся с травмой, после которой не смог вернуть себе место в стартовом составе. В прощальном обращении игрок поблагодарил руководство клуба, город и болельщиков за поддержку. В то же время футбольный клуб, финишировавший в десятке лучших первой лиги, уже начал активную подготовку к следующему сезону. У Дворца культуры «Металлург» в Златоусте открыли обновленную общественную территорию. Площадь, сквер имени Олега Тищенко, спортплощадки, арт-зону и амфитеатр. Проект выполнен по инициативному бюджетированию по желанию жителей, сообщил губернатор Алексей Текслер. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются дожди, грозы, град и возможный туман. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске началось тестирование чат-бота «Узнать об эвакуации» в мессенджере Макс, сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Сервис позволяет выяснить, забрали ли автомобиль на штрафстоянку за административные нарушения, например, за неправильную парковку. Пока сервис работает в тестовом режиме, его функционал и удобство интерфейса будут дорабатываться по результатам практики. Реконструкция бассейна «Электрометаллург» в Челябинске запланирована на следующий год. Проект проходит государственную экспертизу, сообщил министр спорта Владимир Иванов. Объект перешел в собственность региона после национализации ЧМК в 2024 году. Реконструкция технически сложна, проще заново строить, отметил он. За прошлую неделю на границе Челябинской области и Казахстана досмотрели 129 грузовиков с импортной продукцией – мукой, орехами, фруктами, овощами и ягодами. По данным Уральского управления Россельхознадзора, нарушений

0: не выявлено. Всего ввоз разрешен на 2500 тонн. Челябинск принял 680 тонн. 210 тонн капусты, по 20 тонн лука, огурцов и абрикосов, 123 тонны арбузов, 10 тонн дынь и 49 тонн черешни. Остальное ушло транзитом. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидаются дожди, грозы, град и возможный туман. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Адам Ламберт выпустил сингл с музыкальной цитатой из группы «Руки вверх», и Коллидор составил рейтинг 10 самых безупречно срежиссированных триллеров 21 века. Адам Ламберт выпустил сингл и клип «Under the Rhythm». Примечательно, что в проигрыше и припеве композиции использован фрагмент хита-песенка группы «Руки вверх». Сергей Жуков и Алексей Потехин указаны в качестве соавторов. Песенка была записана в 1998 году с женским вокалом Елизаветы Роднянской и вошла в альбом «Сделай погромче». Права на трек «Руки вверх» продали немецкому лейблу BMG. Самый первый кавер на нее сделал немецкий продюсер Алекс Кристенсен для группы ATC. Так появилась на свет композиция «Around the World», ставшая мировым хитом. С тех пор кавер-версий было записано несколько десятков в России и за рубежом. Песня «Under the Rhythm» войдет в новый альбом Ламберта «Адам», релиз которого состоится 10 июля.
0: Exclusive News.
1: Коллидор составил топ-10 идеально срежиссированных триллеров, снятых в 21 веке. Для создания триллера нужны твердая рука и острый глаз. Это режиссеры, которые знают, как усилить напряжение и как подобрать нужный момент, чтобы запечатлеть это состояние, пишет издание. Первое место в рейтинге занял фильм «Зодиак» Дэвида Финчера об известном серийном убийце, чья личность официально не установлена до сих пор. В первую тройку также вошли «Паразиты» Пон Джун Хо и «Старикам тут не место» братьев Коэнов. Далее идут «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча и «Скрытая» Михаэля Ханеке.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 12 июня, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин возросло с 32 до 37. По данным Управления гражданской обороны, в общей сложности 456 человек получили ранения. Еще 4 числятся пропавшими без вести. Местные власти указывают, что на острове Минданао повреждены порядка 2000 зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома. Посольство России на Филиппинах ранее сообщило, что наши дипломаты находятся в контакте с компетентными органами республики и на данный момент не располагают информацией о пострадавших в результате стихии россиянах. По итогам сентябрьских выборов депутатские фракции «Единой России» в думах региональных столиц в среднем могут обновиться минимум на 45%, подсчитал «Коммерсант». Из 210 действующих депутатов, заседающих в 10 административных центрах, где состоится голосование, во внутрипартийных праймерис участвовали 130 парламентариев, а победили 117 из них. Наиболее заметное обновление ждет фракция «Единороссов» в Саратове и Калининграде. Больше всего депутатов могут сохранить свои места в Петрозаводске. Россиянам оставят возможность упрощенного восстановления пароля от госуслуг. Это следует из текста законопроекта, с которым ознакомился ТАСС. Ранее документ предусматривал возможность восстановления доступа к аккаунту только при личном посещении МФЦ через МАКС, приложения и сайты банков, а также при помощи биометрии и усиленной квалифицированной электронной подписи. Ко второму чтению эту норму полностью исключили. В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию. Сеченовский университет готовит специалистов такого профиля уже сегодня, заявил ректор вуза Петр Глыбочко. Врачи этого направления будут выявлять риски заболеваний задолго до появления симптомов и помогать корректировать образ жизни, чтобы предотвратить развитие болезней. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер восточный, при грозах порывы до 14, температура воздуха днем плюс 23 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мадонна выпустит фильм Confessions 2, это фильм на YouTube, и закулисье реальности стало самым кассовым фильмом A24 всего за 10 дней проката. Американская певица Мадонна выпустит фильм Confessions 2, the film, сопровождающий ее грядущий новый альбом на YouTube. В фильме появятся многие известные артисты, в их числе актеры Бенедикт Камбербэтч, Джулия Гарнер, Гвендолин Кристи и Одесса Эзайон, модель Кейт Мосс и дочь Мадонны Лурдес Леон. Лента описывается как амбициозная визуальная работа длительностью более 10 минут, которая создана вокруг первых 6 треков из грядущего альбома Мадонны, в том числе «I Feel So Free» и «Bring Your Love» Сабрины Карпентер. Альбом «Confessions 2» выйдет 3 июля на лейбле Warner Records. В рамках его продвижения Мадонна выпустила сингл «I Feel So Free» и выступила с Сабриной Карпентер на фестивале Coachella. Там певицы представили дуэт «Bring Your Love».
0: Exclusive News.
1: Фильм Кейна Парсонса «Закулисье реальности» заработал 212,5 миллионов долларов по всему миру и стал самым кассовым фильмом в истории студии A24, об этом сообщает Deadline. Всего за 10 дней проката «Закулисье реальности» обошло «Марти Великолепного» и «Все, везде и сразу». Из общей суммы 135 миллионов пришлись на США, а 77,5 миллионов на международный рынок. В американский прокат фильм вышел 29 мая. В России его выпускает «Вольга». Премьера состоялась 4 июня. «Закулисье реальности» уже побило еще один рекорд студии. Режиссеру Парсонсу всего 19 лет. Он самый молодой постановщик в истории A24. По сюжету фильма мужчина Чивитель Эджефор обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры. Гуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту, которую играет Рената Рейнсви, но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший, берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Каслинском округе спасатели завершили трехдневные поиски 50-летнего мужчины, утонувшего в озере Большие Косли. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. Трагедия произошла в минувшую субботу. По сообщениям очевидцев, отдыхающий прыгнул в воду и не вынырнул. Спасатели на протяжении трех дней обследовали дно озера. В понедельник они обнаружили тело мужчины в 230 метрах от берега на двухметровой глубине. Его подняли на поверхность и передали полицейским. Спасатели призывают южноуральцев строго соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде во избежание трагедий. В Троицке продолжаются работы по рекультивации старой городской свалки вблизи

0: Северного промышленного узла. В ближайший месяц там планируют завершить строительство подъездных дорог и устройство газоотводных скважин, сообщает пресс-служба регионального Минэкологии. После этого специалисты приступят к главному этапу. Создадут многослойный защитный экран из 9 слоев специальных материалов. Они полностью изолируют отходы от окружающей среды. Также оборудуют ливневку и смонтируют скважины для отвода биогаза. На финише поверх защитного купола уложат плодородный грунт и засеют травой. Свыше 44 тысяч девятиклассников сегодня напишут экзамен по русскому языку на Южном Урале. Это один из 4 обязательных предметов для получения аттестата. На выполнение всех заданий отводится 3 часа 55 минут, сообщили в пресс-службе Челябинского института развития образования. Напомню, с 1 июня в регионе стартовал основной период ЕГЭ. Одиннадцатиклассники уже сдали экзамены по обязательным предметам – русскому языку и математике. Результаты выпускники узнают 23 и 24 июня соответственно. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер восточный, при грозах порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 23 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко Дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Адам Ламберт выпустил сингл с музыкальной цитатой из группы «Руки вверх», и Коллидор составил рейтинг 10 самых безупречно срежиссированных триллеров 21 века. Адам Ламберт выпустил сингл и клип «Under the Rhythm». Примечательно, что в проигрыше и припеве композиции использован фрагмент хита-песенка группы «Руки вверх». Сергей Жуков и Алексей Потехин указаны в качестве соавторов. Песенка была записана в 1998 году с женским вокалом Елизаветы Роднянской и вошла в альбом «Сделай погромче». Права на трек «Руки вверх» продали немецкому лейблу BMG. Самый первый кавер на нее сделал немецкий продюсер Алекс Кристенсен для группы ATC. Так появилась на свет композиция «Around the World», ставшая мировым хитом. С тех пор кавер-версий было записано несколько десятков в России и за рубежом. Песня «Under the Rhythm» войдет в новый альбом Ламберта «Адам», релиз которого состоится 10 июля.
0: Exclusive News.
1: Коллидор составил топ-10 идеально срежиссированных триллеров, снятых в 21 веке. Для создания триллера нужны твердая рука и острый глаз. Это режиссеры, которые знают, как усилить напряжение и как подобрать нужный момент, чтобы запечатлеть это состояние, пишет издание. Первое место в рейтинге занял фильм «Зодиак» Дэвида Финчера об известном серийном убийце, чья личность официально не установлена до сих пор. В первую тройку также вошли «Паразиты» Бон Джун Хо и «Старикам тут не место» братьев Коэнов. Далее идут «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча и «Скрытая» Михаэля Ханеке.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: You don't wanna dance with me, but babe, that's what I need. Ты не хочешь танцевать со мной, но, малыш, это то, что мне нужно.
1: Please now just this once. Dance, babe, dance, baby.
0: Please now just this once. Dance, babe, dance, baby. Ну же, прошу, хоть раз, станцуй, милый. Песня вышла в 2023 году и стала одним из главных треков альбома Reasonable Woman. В отличие от многих хитов Sia о преодолении трудностей и внутренней силе, здесь певица показывает свою уязвимую сторону. Это история о человеке, который не боится признаться в том, что нуждается в тепле, поддержке и близости.

0: Come now, do this just for me. I don't ask for much. Give me love, give me love, give me love, baby. Давай же, сделай это для меня. Я не прошу многого. Дай мне любви, милый. Главная тема песни – эмоциональная потребность в другом человеке. Сия не говорит о грандиозной любви или драматическом романе. Скорее, это честное признание. Каждому из нас иногда нужен кто-то рядом, чтобы справиться с одиночеством. Музыкально композиция начинается очень камерно и постепенно развивается в мощную поп-балладу с характерным эмоциональным вокалом Сия. Многие критики отмечали, что именно искренность делает эту песню особенно близкой слушателям. You don't wanna fight for me, but babe, that's what I need. Ты не хочешь бороться за меня, но, милый, это то, что мне нужно. Please now, just these ones, fight for me, baby. Пожалуйста, хоть раз поборись за меня, милый. Give Me Love стала одной из самых личных работ певицы последних лет. Это песня о том, что даже самые сильные люди иногда нуждаются в поддержке. И в этом нет слабости. Наоборот, в этом есть честность и смелость. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на Радио 100.

0: Weekend News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Мост в районе Чонгара на границе с Крымом пострадал после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы, написал он на платформе «Макс». Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп. Напомню, в воскресенье ВСУ также ударили по этому мосту. Раненых в результате атаки не было. Американский ударный вертолет «Апачи» потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива в понедельник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание «Нью-Йорк Таймс». По сведениям газеты, оба члена экипажа были спасены. Пока остается неясным, был ли вертолет сбит или крушение произошло из-за технической неисправности. С момента начала боевых действий 28 февраля это может стать первой потерей вертолета «Апачи». В России инфраструктура для отдыха готова к летнему сезону. Организованные места ждут гостей. 98% детских лагерей, санаториев и пляжей уже проверили. Им выданы положительные заключения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что под санитарно-эпидемиологическими мероприятиями подразумевается контроль качества воды, пляжей и качества обработок от клещей. Сотрудники в России имеют право отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов. Об этом рассказала РИА Новости кандидат юридических наук Ольга Леонова. Собеседница агентства добавила, что более высокая температура в помещении может навредить здоровью, поэтому россиянин вправе сообщить об этом начальнику и написать заявление. В нем необходимо указать показания термометра и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения. При этом самовольный уход с рабочего места без оформления простоя может быть расценен как прогул. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, дождь, местами сильный, гроза, возможен град, ветер восточный. При грозах порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 23 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: freedom.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Мадонна выпустит фильм «Confessions 2», это фильм на YouTube, и «Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом A24 всего за 10 дней проката. Американская певица Мадонна выпустит фильм «Confessions 2», the film, сопровождающий ее грядущий новый альбом на YouTube. В фильме появятся многие известные артисты, в их числе актеры Бенедикт Камбербэтч, Джулия Гарнер, Гвендолин Кристи и Одесса Эзайон, модель Кейт Мосс и дочь Мадонны Лурдес Леон. Лента описывается как амбициозная визуальная работа длительностью более 10 минут, которая создана вокруг первых 6 треков из грядущего альбома Мадонны, в том числе «I Feel So Free» и «Bring Your Love» Сабрины Карпентер. Альбом «Confessions 2» выйдет 3 июля на лейбле Warner Records. В рамках его продвижения Мадонна выпустила сингл «I Feel So Free» и выступила с Сабрины Карпентер на фестивале Coachella. Там певицы представили дуэт «Bring Your Love».
1: Exclusive News.
2: Фильм Кейна Парсонса «Закулисье реальности» заработал 212,5 миллионов долларов по всему миру и стал самым кассовым фильмом в истории студии A24, об этом сообщает Deadline. Всего за 10 дней проката «Закулисье реальности» обошло «Марти Великолепного» и «Все, везде и сразу». Из общей суммы 135 миллионов пришлись на США, а 77,5 миллионов на международный рынок. В американский прокат фильм вышел 29 мая. В России его выпускает «Вольга». Премьера состоялась 4 июня. «Закулисье реальности» уже побило еще один рекорд студии. Режиссеру Парсонсу всего 19 лет. Он самый молодой постановщик в истории A24. По сюжету фильма мужчина Чивитель Эджефор обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту, которую играет Рената Рейнсви, но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший, берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.
1: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: 12 июня, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Ночью в Нязепетровске на реке обнаружили тело 10-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Известно, что в понедельник вечером ребенок отправился на прогулку и не вернулся домой. Семья мальчика обратилась за помощью к спасателям. В ходе поисков на берегу реки были обнаружены велосипед и личные вещи ребенка. Позже очевидцы нашли тело мальчика вблизи берега, рассказали в ведомстве. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются, проводится проверка. В поисках мальчика участвовали 36 человек с привлечением 5 спецмашин. В Челябинской области за минувшие сутки выпала треть месячной нормы осадков. Очень сильный дождь прошел ночью в Южноуральске. Там выпало 22 миллиметра осадков. Чуть меньше было зафиксировано в Троицке, Челябинске, Эргеше и Мирном. В целом в июне в регионе обычно выпадает от 48 до 65 миллиметров осадков. Ранее синоптики предупредили, что местами могут пройти очень сильные дожди в сопровождении шквалистого ветра. Такая погода сохранится в ближайшие несколько дней. На заводе в Увельском районе нашли масло без маркировки и молоко без документов. Россельхознадзор и прокуратура проверили местного производителя, компанию «Оптовые решения». В цехе обнаружили 45 килограммов масла неизвестного происхождения и 20 литров молока без ветеринарных документов. Прослеживаемость продукции не обеспечили, данные в систему не внесли. Компания поставляет молочку в школы и детсады. Ей назначен штраф. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, дождь, местами сильный, гроза, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Адам Ламберт выпустил сингл с музыкальной цитатой из группы «Руки вверх», и Коллидор составил рейтинг 10 самых безупречно срежиссированных триллеров 21 века. Адам Ламберт выпустил сингл и клип «Under the Rhythm». Примечательно, что в проигрыше и припеве композиции использован фрагмент хита-песенка группы «Руки вверх». Сергей Жуков и Алексей Потехин указаны в качестве соавторов. Песенка была записана в 1998 году с женским вокалом Елизаветы Роднянской и вошла в альбом «Сделай погромче». Права на трек «Руки вверх» продали немецкому лейблу BMG. Самый первый кавер на нее сделал немецкий продюсер Алекс Кристенсен для группы ATC. Так появилась на свет композиция «Around the World», ставшая мировым хитом. С тех пор кавер-версий было записано несколько десятков в России и за рубежом. Песня «Under the Rhythm» войдет в новый альбом Ламберта «Адам», релиз которого состоится 10 июля.
0: Exclusive News.
1: Коллидор составил топ-10 идеально срежиссированных триллеров, снятых в 21 веке. Для создания триллера нужны твердая рука и острый глаз. Это режиссеры, которые знают, как усилить напряжение и как подобрать нужный момент, чтобы запечатлеть это состояние, пишет издание. Первое место в рейтинге занял фильм «Зодиак» Дэвида Финчера об известном серийном убийце, чья личность официально не установлена до сих пор. В первую тройку также вошли «Паразиты» Пон Джун Хо и «Старикам тут не место» братьев Коэнов. Далее идут «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча и «Скрытая» Михаэля Ханеке.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В подмосковной Балашихе при взрыве машины погиб водитель. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете. По версии следствия, 9 июня около 5 часов 30 минут при движении автомобиля марки BMW X3 возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов был осуществлен подрыв взрывного устройства, заявили в ведомстве. Водитель получил множество ранений и умер на месте. Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. В ближайшее время назначат взрывотехническую экспертизу. ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в Ульяновском исправительном учреждении. По данным спецслужбы, отбывающий наказание мужчина планировал в период празднования мусульманского праздника Курбан-Байрама совершить убийство сотрудников колонии. Возбуждено уголовное дело. В пресс-бюро ФСИН, в свою очередь, сообщили, что пострадавших и имущественного ущерба не допущено. Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Краснодар и Геленджик и в обратном направлении, сообщила Росавиация в своем канале «Макс». Как сообщалось, во вторник временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Сочи, меры, необходимые для обеспечения безопасности полетов. По последним данным, ограничения на использование воздушного пространства на Кубани сняты. Евросоюз исключил Кыргызстан из черного списка стран.

0: чьим авиаперевозчикам запрещено выполнять полеты в ЕС. Выход из этого перечня занял у республики 20 лет. В черный список она попала еще в 2006 году. Брюссель объяснял решение несоответствием кыргызской системы надзора за безопасностью полетов требованиям международных авиационных стандартов. Об отмене решения Евросоюза сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана. Еврокомиссия высоко оценила достигнутый прогресс, в том числе результаты технических консультаций, оценочного визита в марте 2026 года и успешных слушаний в Брюсселе, подчеркнули в пресс-службе. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Sí.
1: Сара Джеймс звучит на радио 100. Челябинске 13:22. У микрофона я, Оля Диева. Всех приветствую, друзья. Дождливый вторник на календаре, 9 июня сегодня. Как у вас там дела? Как настроение? Надеюсь, все хорошо. Надеюсь, что рады вы меня слышать, а еще более рады слушать музыку высшей пробы, поэтому делайте звук на радиоприемнике комфортной громкости. И продолжаем слушать самые лучшие композиции со всего мира, которые звучат на радио 100 исключительно для вас. Тони Брэкстон скоро будет с песней «Yesterday». А в рубрике «Мировой бестселлер» сейчас группа Queen «Friends Will Be Friends».
2: Мировой бестселлер на радио 100.
3: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
4: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Мировой бестселлер.

0: Хаверфоник, No More Sweet Music на Радио Сто. Ну что ж, друзья, тут не соглашусь. Все-таки приятной музыки хочется побольше. Надеюсь, что вы со мной солидарны. Если да, то оставайтесь на волне 100. У нас одна композиция шикарнее другой. Ну и несмотря на пасмурную и местами дождливую погоду, мы продолжаем помнить о том, что лето на дворе. Все-таки июнь. Кроме того, в середине каждого часа на Радио 100 звучит рубрика «Summer Time», а в ней композиции, которые гарантированно создают вам нужное летнее жаркое настроение. И прямо сейчас это будет Лорен Лузи «The Shadow of Your Smile».
1: Summertime на Радио 100.
2: The

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. На водоемах Челябинской области с начала мая погибли 8 человек. Двое из них – дети. Три трагедии случились во время купания в необорудованных местах. Даже привычный водоем таит опасность. Илистое дно, резкие перепады, глубины, скрытые течения, мусор под водой. Особый риск для рыбаков без спасательных жилетов и для детей без присмотра взрослых. Алкоголь воды тоже многократно повышает шанс трагедии, напомнили в МЧС. Челябинца осудили за хищение 50 миллионов рублей у директора «Уралдорстрой». Глава дорожной компании Инвер Калазян выбрал Александра Свиридова в качестве посредника для передачи взяток. Они договорились, что деньги будут поступать на счета подсудимого, а тот будет перечислять их тем, кто может повлиять на заключение контрактов на строительство и ремонт дорог. Однако Свиридов нарушил договоренности и присвоил крупную сумму. Челябинца обвинили в мошенничестве. Суд в Екатеринбурге отправил его в колонию на 3,5 года. Также Александру Свиридову назначен штраф в размере 900 тысяч рублей. Форвард Вильфрид Эза покидает футбольный клуб «Челябинск». Руководство приняло решение не продлевать контракт с африканцем. Он расторгнут по соглашению сторон, сообщила пресс-служба команды. Ранее стало известно, что

0: покинет Челябинский футбольный клуб и его капитан Александр Жиров. Зато в команде уже есть 4 новобранца. Подписали контракты на следующий сезон вратарь Иван Ломаев, полузащитники Сергей Макаров и Илья Сафронов, а также форвард Дмитрий Каменщиков. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается дождь, местами сильный, гроза, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла, завтра днем плюс 21. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Реклама на Радио 100.
2: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джорджиана Боноу, Killing Me Softly. Это была рубрика «Кавер Виль» на Радио Стол. Челябинске, 14:20. Продолжаем наш музыкальный эфир. Сегодня вторник, 9 июня на календаре, друзья. И это Международный день друзей. Кстати говоря, в словаре Ожегова есть формулировка понятия «дружба». Это отношения между людьми, которые основаны на взаимной привязанности, духовной близости, общности интересов и многом другом. Ну что, если у вас есть близкие друзья, поздравьте их с праздником. Предлагаю сегодня обязательно увидеться и провести вместе приятный вечер, например. Ну а пока вернемся к работе и к прослушиванию музыки. В мировом бестселлере у нас Beatles будут в этом часе, а прямо сейчас с Энрике Иглесиас услышим «Love to see you cry».

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Sweetbox, everything's gonna be alright. Все обязательно будет хорошо. Друзья, если вдруг были какие-то сомнения в этом, то, услышав эту композицию, примите это как знак свыше. И помните, что действительно все обязательно наладится и будет хорошо. Челябинске 14:43. Скоро у нас в эфире прозвучит рубрика Language Time. Ее ведущая Маша Полевщикова приготовила для вас разбор новой песни. Это будет композиция «Give me love» от Sia. Кстати, очень красивая композиция. Название говорит само за себя. «Дай мне любовь». Исполнительница ждет любви, поддержки и искренности чувств. Больше подробностей услышите от Маши через несколько минут. Но прежде еще один подарок от талантливого исполнителя Тедди Свимса. Его песня «Dancing with your ghost».

0: You don't wanna dance with me, but babe, that's what I need. Ты не хочешь танцевать со мной, но, малыш, это то, что мне нужно.
1: Please now just this once. Dance, babe, dance, baby.
0: Please now just this once. Dance, babe, dance, baby. Ну же, прошу, хоть раз, станцуй, милый. Песня вышла в 2023 году и стала одним из главных треков альбома «Reasonable Woman». В отличие от многих хитов «Sia» о преодолении трудностей и внутренней силе, здесь певица показывает свою уязвимую сторону. Это история о человеке, который не боится признаться в том, что нуждается в тепле, поддержке и близости.

0: come now, do this just for me. I don't ask for much. Give me love, give me love, give me love, baby. Давай же, сделай это для меня. Я не прошу многого. Дай мне любви, милый. Главная тема песни – эмоциональная потребность в другом человеке. Сия не говорит о грандиозной любви или драматическом романе. Скорее, это честное признание. Каждому из нас иногда нужен кто-то рядом, чтобы справиться с одиночеством. Музыкально композиция начинается очень камерно и постепенно развивается в мощную поп-балладу с характерным эмоциональным вокалом Сия. Многие критики отмечали, что именно искренность делает эту песню особенно близкой слушателям. You don't wanna fight for me, but babe, that's what I need. Ты не хочешь бороться за меня, но, милый, это то, что мне нужно. Please now, just this once, fight for me, baby. Пожалуйста, хоть раз поборись за меня, милый. Give Me Love стала одной из самых личных работ певицы последних лет. Это песня о том, что даже самые сильные люди иногда нуждаются в поддержке. И в этом нет слабости. Наоборот, в этом есть честность и смелость. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на Радио 100.
2: Give up looking for my baby.

0: Целиндион New Day has come на Радио 100. Почти 3 часа дня в Южноуральской столице. Далее If Montan у нас будет звучать в рубрике Lux Time. А новый час по традиции уже начнем с новостей, на этот раз мировых.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Je donnerai tous les jardins de Monte Carlo. Théa Chardin, là j'en garde

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Правительство России выделит дополнительно свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей на обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. Решение утверждено распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кабмина. Право на получение помощи предоставляется лицам с инвалидностью, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранам боевых действий, их родственникам. Сюда же относятся граждане, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, житель осажденного Севастополя и житель осажденного Сталинграда. В России инфраструктура для отдыха готова к летнему сезону. Организованные места ждут гостей. 98% детских лагерей, санаториев и пляжей уже проверили. Им выданы положительные заключения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что под санитарно-эпидемиологическими мероприятиями подразумевается контроль качества воды, пляжей и качества обработок от клещей. Россиянам оставят возможность упрощенного восстановления пароля от госуслуг. Это следует из текста законопроекта, с которым ознакомился ТАСС. Ранее документ предусматривал возможность восстановления доступа к аккаунту только при личном посещении МФЦ через МАКС, приложения и сайты банков, а также при помощи биометрии и усиленной квалифицированной электронной подписи. Ко второму чтению эту норму полностью исключили. В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию. Сеченовский университет готовит специалистов такого профиля уже сегодня, заявил ректор вуза Петр Глыбочко. Врачи этого направления будут выявлять риски заболеваний задолго до появления симптомов и помогать корректировать образ жизни, чтобы предотвратить развитие болезней. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный, гроза. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12 градусов тепла. Завтра днем плюс 21. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Yves St. Jones, Back to Black. Это была рубрика «Кавервиль» на Радио Столб. Челябинске 15:18. Ну что, друзья, у меня есть прекрасные новости для любителей разных интересных мероприятий. В нашей группе во ВКонтакте мы дарим вам билеты на оперетту «Мистер Икс» в Челябинский театр оперы и балета. Это романтическая история о загадочном мистере Иксе, который никогда не снимает на арене маску. История о любви, обмане, чести и предательстве. Если хотите сходить, во-первых, предлагаю заглянуть в группу. В идеале стать нашими друзьями там, изучить все условия, написанные они в посте на стене, и ждать от меня вопроса в эфире. Ну а пока продолжаем слушать музыку. В мировом бестселлере Энди Уильямс у нас прозвучит «There Do I Begin», а прямо сейчас Coldplay «Man in the Moon». Thank you.

0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: 12 июня, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Till every time I'm with you. Ну что ж, друзья, прямо такие, как про радио 100 музыкант песню сочинил. «Я всегда с тобой» переводится ее название. Мы также всегда с вами 24 часа в сутки. Музыка высшей пробы радует вас. Ведь не зря же вы настраиваетесь на волну стопроцентного комфорта каждый день. А я уверена, что среди наших радиослушателей таких немало. Ну что, продолжаем слушать качественную музыку. А Карина у нас скоро будет. А прямо сейчас неподражаемая Патрисия Кас с песней «If You Go Away».

Джек Саваретти, «Back There I Belong» называется композиция. Почти 4 часа дня в южноуральской столице. Далее рубрика «Люкс Тайм», а в ней Карло Бруни, «Those Dancing Days Are Gone». А сразу после новости о том, что происходит в регионе, вам расскажет Елена Трубник.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская область привезла 3 медали с чемпионата России по гиревому спорту в Новосибирске. 2 награды – золото в рывке и серебро в толчке – завоевал Вячеслав Плотников. Бронзу в категории до 63 килограммов выиграла Оксана Степанова, показав 200 подъемов. В соревнования собрались 276 спортсменов из 42 регионов. Плотников по праву заработал путевку в сборную России на мировой чемпионат в Индии в октябре. Челябинский баскетбольный клуб не стал продлевать контракты с белорусами Дмитрием Ривным и Вадимом Стубедой. Ривний уже ушел в уфимское «Динамо», а Стубеда остается свободным агентом. Клуб тем временем подписал продление с Русланом Тумановым и Максимом Кондаковым. В прошлом сезоне ЧБК выиграл чемпионат Суперлиги впервые в своей истории. Челябинская область поддержала акцию «Я не сплю за рулем», запущенную Саратовской областью совместно с ГИБДД и несколькими регионами. Водители призывают отдыхать в пути. За фотографию остановки в узнаваемом месте, опубликованную в группе «Дороги Саратовской области» во ВКонтакте, можно получить топливо или сертификат в автомагазин. Параллельно в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» оборудуют зоны отдыха на трассах. По правилам делать перерыв стоит каждые 5 часов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно, ожидается сильный дождь и грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740-13-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Карен Суза, The Show Must Go On. Это была рубрика «Кавервиль» на «Волне 100». Челябинске 16:21. Ну что ж, друзья, в последнее время Мадонна нас радует своим творчеством. Много выступает она на сцене, записывает новые композиции. И вот накануне состоялась премьера мини-фильма Мадонны. Называется он «Confessions 2». На YouTube можно его посмотреть. В 13-минутном музыкальном видео вы сможете услышать фрагменты 6 треков из одноименного альбома певицы. Кстати, он выйдет уже 3 июля, а также увидеть множество звезд в небольших ролях. В фильме будут Кейт Мосс, Гвендолин Кристи, Бенедикт Камбербэтч и другие. Ну, а наряды для ролика созданы Дольче и Габбана. Так что все красиво, музыкально, стоит оценить. Будем ждать Мадонну в нашем эфире. А пока в мировом бестселлере услышим Фрэнсиса Лэя и Николь Крайзиль. А прямо сейчас Роб Томас с романтической композицией, которая называется «Маленькие чудеса» Little Wonders.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джей Шон с композицией «Ride It» на радио Stone. О чем же песня? Конечно же, о любви. О том, когда отношения еще не начались, но химия между людьми уже существует. Девушка дразнит мужчину, не дает никаких конкретных ответов, а он очаровывается все больше и больше с каждым днем. Ну что ж, друзья, надеюсь, что вы также все больше и больше очаровываетесь музыкой высшей пробы. Вернемся к ней. Скоро у нас Rolling Stones будут звучать. Anybody seen my baby? А прямо сейчас услышим Лолу Янг. You know what?

0: Лиза Стейнсфилд с композицией «Change» на Радио 100. Почти 17 часов в Челябинске. Сейчас Лесли Одон-младший будет звучать в рубрике «Lux Time» с композицией «My Favorite Things». А затем новости о происходящем в мире вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Lux Time» на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Кремль усомнился в готовности Европы выступить посредником по Украине, назвав неприемлемыми предварительные условия для России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что европейцы сосредоточены скорее на продолжении войны, чем на переговорах. При этом российско-американские рабочие контакты продолжаются. Песков упомянул возможность связи со спецпредставителем США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Их будут рады видеть в России. Разговор между Путиным и Трампом в настоящее время не планируется и требует подготовки, добавил он. Зампред Собвеза Дмитрий Медведев заявил, что санкционная политика западных стран фактически превратилась в открытую войну против России. Слова прозвучали на пленарном заседании итогового форума «Единая Россия. Есть результат» в Москве. Программа начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные санкции. По сути, началась открытая война западного мира с нашей страной, сказал Медведев, отметив при этом, что Россия продолжает выполнять намеченные задачи и сохраняет устойчивость в экономике. На форуме также присутствует вице-премьер Александр Новак. Ранее Медведев призывал поддерживать предпринимателей, помогающих обеспечивать российские вооруженные силы, и отмечал вклад бизнеса в адаптацию к новым условиям. По данным пресс-службы социального фонда, более 98% получателей пособий по уходу за ребенком до полутора лет уже получили выплаты. Сбоев в работе фонда не зафиксировано, все системы функционируют в штатном режиме. Информацию в ТАСС прокомментировали на фоне сообщений в ряде каналов запрещенной социальной сети Telegram о жалобах задержки выплат. В ведомстве напомнили, что выплаты традиционно перечисляют досрочно. Как правило, средства приходят уже к 8 числу, однако закон предусматривает ежемесячный срок. Пособие за предыдущий месяц выплачивается в течение следующего. Социальный фонд подчеркнул, что текущие выплаты идут в плановом порядке. Госдума одобрила закон о лицензировании оборота табачных изделий и продукции с никотином. Лицензии начнут выдавать с 1 октября 2026 года, а с 1 марта 2027 торговля без лицензии станет запрещена. Регионы смогут в период до 1 марта 2032 года вводить запреты на розничные продажи вейпов. Росалкоголь-табак-контроль будет выдавать и отзывать лицензии. Основные требования – это госпошлина, торговая площадка от 5 квадратных метров, отсутствие налоговой задолженности и маркировки товара. Напомню, Пермский край уже запретил хранение и распространение вейпов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно, ожидается сильный дождь и грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Pink, семейный портрет, называется композиция Family Portrait. Челябинске 17:16, с вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, друзья, приглашаю вас в нашу группу ВКонтакте, хотя надеюсь, что все вы там уже есть, в наших друзьях. А раз так, то наверняка вы уже знаете, что в группе мы периодически дарим вам подарки. И эта неделя не исключение. Прямо сейчас на стене выложен пост о том, что кто-то из вас сможет попасть на оперетту «Мистер Икс» в Челябинский театр оперы и балета. Это романтическая история о загадочном «Мистере Иксе», который никогда не снимает маску. История о любви, а также об обмане, чести и предательстве. В общем, интереснейшая постановка, которая состоится 13 июня. Если хотите на нее попасть, то ищите пост, изучайте условия. Ну и ждите мой вопрос в эфире, а задам я его завтра с утра. Так что будьте внимательны. Желаю вам удачи. А сейчас мы вернемся к музыке. В мировом бестселлере Джо Кокер у нас прозвучит «You can leave your head on». А в рубрике «Cover Will York Urban Love». Белив.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

«Энигма», «Миа Кульпа» на Радио 100. Ну что ж, друзья, гениальный проект, который соединил в себе традиционную электронную музыку, средневековые церковные песнопения, народные мелодии со всего света. Я думаю, что все композиции группы «Энигма» создают какую-то особенную атмосферу, возможно, мистическую такую. Ну а что касается композиции «Миа Кульпа», то название ее с латыни переводится как «Моя вина». И фраза эта – формула покаяния в католическом обряде исповеди с XI века. Если не знали, теперь знайте. Ну а мы продолжим слушать музыку, и сейчас в нашем эфире будет дуэт звучать Элина Морн из Тиграста «Goodbye to Yesterday».

0: Лайнел Ричи, Hello на Радио 100. Почти 6 вечера в Челябинске. Далее дуэт слышим в рубрике Lux Time. Тони Беннет и Эми Вайнхаус с песней «Тело и душа», «Body and Soul». А сразу после новости о том, что происходит в регионе, подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: Lux Time на Радио 100.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: 100% акций. Начальная цена около 1 миллиарда рублей. Принимать заявки будут до 16 июня. Итоги 18-го. Здание построено в 2014 году и служит площадкой для крупных мероприятий. Активы Юревича были национализированы в 2024 году. Самого бывшего губернатора объявили в розыск. Ему предъявлены обвинения в получении крупных взяток и незаконном хранении оружия. Семьи героев СВО из Челябинской области совершили железнодорожный тур «Сибирь здесь» по маршруту Новосибирск, Красноярск, Томск в рамках проекта «Своих не бросаем». Поезд-отель, экскурсии по музеям и прогулки по ключевым городским пространствам организовали РЖД и Государственный фонд «Защитники Отечества» при участии Минобороны. По словам Анны Цивилевой, такие просветительские программы имеют терапевтический эффект и помогают родным познакомиться с историей и культурой страны. Фонд сопровождает ветеранов и их семьи в вопросах реабилитации и социальной поддержки. В Агаповском округе открылся фестиваль «Челябинская область. Большая семья». На площадке здравоохранения более 20 организаций приняли 597 обращений. Проводились обследования и консультации у невролога, кардиолога и терапевта. Участников приветствовал первый замминистра экологии Сергей Лавров, глава округа Артем Ехимович отметил объединяющий характер проекта. В программе мастер-классы «Нормы ГТО» с вручением значков, поддержка семи участников спецоперации, торжественная выдача первых паспортов. Фестиваль продолжает работу в округе после старта в Магнитогорске. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно, ожидается сильный дождь и грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Ура! Ко Дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Бруни, Absolute Beginners на радио 100, Челябинске 18:17. Ну что, друзья, еще один рабочий день завершен, с чем я вас и поздравляю. Надеюсь, что вторник этот пролетел легко, быстро, а самое главное, остались еще силы на вечер. Впрочем, если энергии уже маловато, то делайте звук на радиоприемнике погромче, будем добавлять энергии с помощью музыки. В мировом бестселлере у нас Элвис Пресли прозвучит «Are you lonesome tonight?», а прямо сейчас Риммана послушаем. Супергерл.

0: R&B, Deepest Shame на волне 100. В Челябинске 18:35. Друзья, рассказываю, где можно слушать радио 100, если нет радиоприемника под рукой. Заходите в интернет. У нас есть сайт radio100fm.ru и группа ВКонтакте. В обоих этих местах музыка звучит 24 часа в сутки. А на сайте есть плейлист для вашего удобства, в котором посекундно расписаны все названия композиций и имена исполнителей, которых вы слышите в эфире. Ну и если у вас есть умная колонка, то «Радио 100» можно слушать и там. Сейчас у нас рубрика «Summertime» в эфире, а в ней «Пинк Мартини».
1: «Summertime» на «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: 12 июня, в День России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лана Дель Рей, Don't Time на Радио 100. Почти 7 вечера в Челябинске. На этом я, Вальдеева, с вами прощаюсь. До завтра. Буду ждать вас в эту среду с самого утра, с 7 часов. Здесь на волне 100% комфорта, поэтому долго не спите, а то я заскучаю. Будем просыпаться и встречать новый день вместе. А еще напоминаю, что завтра с утра буду дарить пригласительные билеты на спектакль «Театр драмы». Так что не пропустите это тоже. Но пока желаю вам хорошего завершения дня. Оставайтесь. Музыка продолжает звучать для вас, и в рубрике «Люкс Тайм» Габриэла Андерс сейчас «Fire of Love».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Челябинская тэквондистка Мария Близнякова завоевала серебро на турнире President's Cup категории G3 в немецком Нюрнберге. В весовой категории до 62 килограммов она одержала 4 победы, но в финале уступила сопернице из Венгрии, которая ранее выигрывала золото на Гран-при в Риме. Соревнования, несмотря на не самый высокий статус, привлекли сильных спортсменов из 23 стран. Маргарита Близнякова представляет спортивную школу «Буревестник», ее тренер Дмитрий Тарасов. В Челябинске почти готов стартовый котлован на проспекте Победы для метротрама. Он позволит пробить тоннель к станции «Торговый центр». Работы идут также на Овчинниково и Каслинское. Механизированная проходка тоннелей стартовала в апреле. Запуск метротрама запланирован на 2027 год. В Челябинске в пруд «Копейка» у Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии выпустили более 2500 мальков карпа. Рыб привезли из хозяйства Троицкого округа. По прогнозу специалистов, к осени они вырастут до килограмма. Сквер с этим прудом площадью свыше 30 тысяч квадратных метров благоустроили в прошлом году. А сейчас проводят работы по его наполнению биоресурсами, сообщил глава администрации Центрального района Виктор Ереклинцев. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно, ожидается сильный дождь и грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 19. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: suis à toi. Mea culpa.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Кремль усомнился в готовности Европы выступить посредником по Украине, назвав неприемлемыми предварительные условия для России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что европейцы сосредоточены скорее на продолжении войны, чем на переговорах. При этом российско-американские рабочие контакты продолжаются. Песков упомянул возможность связи со спецпредставителем США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Их будут рады видеть в России. Разговор между Путиным и Трампом в настоящее время не планируется и требует подготовки, добавил он. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что санкционная политика западных стран фактически превратилась в открытую войну против России. Слова прозвучали на пленарном заседании итогового форума «Единая Россия. Есть результат» в Москве. Программа начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные санкции. По сути, началась открытая война западного мира с нашей страной, сказал Медведев, отметив при этом, что Россия продолжает выполнять намеченные задачи и сохраняет устойчивость в экономике. На форуме также присутствует вице-премьер Александр Новак. Ранее Медведев призывал поддерживать предпринимателей, помогающих обеспечивать российские вооруженные силы, и отмечал вклад бизнеса в адаптацию к новым условиям. По данным пресс-службы социального фонда, более 98% получателей пособий по уходу за ребенком до полутора лет уже получили выплаты. Сбоев в работе фонда не зафиксировано, все системы функционируют в штатном режиме. Информацию в ТАСС прокомментировали на фоне сообщений в ряде каналов запрещенной социальной сети Telegram о жалобах задержки выплат. В ведомстве напомнили, что выплаты традиционно перечисляют досрочно. Как правило, средства приходят уже к 8 числу, однако закон предусматривает ежемесячный срок. Пособие за предыдущий месяц выплачивается в течение следующего. Социальный фонд подчеркнул, что текущие выплаты идут в плановом порядке. Госдума одобрила закон о лицензировании оборота табачных изделий и продукции с никотином. Лицензии начнут выдавать с 1 октября 2026 года, а с 1 марта 2027 торговля без лицензии станет запрещена. Регионы смогут в период до 1 марта 2032 года вводить запреты на розничные продажи вейпов. Росалкоголь-табак-контроль будет выдавать и отзывать лицензии. Основные требования – это госпошлина, торговая площадка от 5 квадратных метров, отсутствие налоговой задолженности и маркировки товара. Напомню, Пермский край уже запретил хранение и распространение вейпов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно, ожидается сильный дождь и грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100. Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер. Радио 100. 100 FM.

0: it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.